这是你的口，这是个真正的故事，Как все много упады. Сиди на кубер. Сиди на глугар. Дуар я косаю кетсинг. Ай ви кога. Мой какогнан. Улаг на кусан. Сильпур я сирог бетау гарба. Стокот косевара. Мавайпа, мабагу даку, мабагу кусам, пулик сабага, дагалили абайга сиракян.